епископе и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем архиепископе Георгии, и о Господине нашем Преосвященнейшем епископе Афанасии, в честном пресвитерстве во Христе.

0: живущий в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во растворении воздухово изобилие плодов земных и времени их мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во благоящих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Бог.

Пресвятую, пречистую, пребогословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш,

Яще не немоте согрешите никогда же, сице бо обильно преподастся вам вход в вечное царство Господа нашего и Спаса.

Покажи Господь наш Иисус Христос, сказал мне, почтёся же и всегда имейте вас по моем исходе, ежа сих память творите, не о ухищренным бабаснем последовавше, сказахом вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа.

И просветится лице Его, яко солнце, ризы же Его быша белы, яко свет, и се явистася им Моисей и Илья с ним глаголющим. Отвещав же Петр рече ко Иисусови, Господи, добро есть нам зде быти, аще хощеши, сотворим зде три сени,

наших, святыми Твоими ангелы, да ничто же успеют обидящие нас, и Сын беззакония не приложит озлобите нас. Исполни нас долготою дни крепостью сил, да совершимся

0: нашей Троице, ты святой небесный, ты ваше, всякое нежитейское блажение,
1: поддержание. Она цела всех под именем ангельским и невидимо до результата.

Господина и Отца нашего, Высокопреосвященнейшего Георгия, Архиепископа Вроцлавского и

0: o carstwie swojem, wsiech do mnie nie prysło i w wieki wiekom.
1: И во веки веков. Аминь. Господина и Отца нашего блаженнейшего Саву, митрополита Варшавского и всея Польши, и господина нашего преосвященнейшего Афанасия, епископа Лодинского и Познанского, и господина нашего высокопреосвященнейшего Авеля, архиепископа Люблинского и Хомского, и господина нашего высокопреосвященнейшего Иакова, архиепископа Белостокского и Гданского, и господина нашего высокопреосвященнейшего Паисия, архиепископа Перемишского и Горлицкого, и господина нашего высокопреосвященнейшего Григория, архиепископа Бельского, и господина нашего преосвященнейшего Павла, епископа Гайновского, и господина нашего преосвященнейшего Андрея, епископа Супраского, и господина нашего преосвященнейшего Варсонофия, епископа Семятишского, и всякое епископство православных, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
2: Господина нашего высокопреосвященнейшего Георгия, архиепископа Вроцлавского и Шчетинского, православного ординария войска польского, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда на ней присно во веки веков. Священство, монашество, дьяконство, весь причет церковный, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда на ней присно во веки веков. Богохранимую страну нашу, приезжающие власти, христолюбивое воинство и я, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда на ней присно во веки веков. Настоятельницу святые обители сия, игуменью Ермонию с сестрами, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда на ней присно во веки веков. Строителей, жертвователей, благоукрасителей, настоятеля, братью, прихожан, поющих, паломников, всех на одре болезни лежащих, чающих Христова учения.

во царстве своем всегда ныне и пресно и во веки веков. Всегда ныне и пресно.

Господина и Отца нашего, Высокопреосвященнейшего Георгия, архиепископа Вроцлавского и Шетинского, православного ординария войска польского, и Господина нашего, Преосвященнейшего Афанасия, епископа

Почестнем пресвитерстве, еже во Христе диаконстве, по всем священничествам и иночествам чине, о Богохраниме и стране нашей, во властях и христолюбивом воинстве я, в службах мундуровых, о мире всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей, о спасении людей предстоя.

Человек душам нашим и мира мира белого Господа приносит. Наше время живота нашего.

0: Go strachom podim i wierą wyjść do Ciebie.
1: Błogosławi drodnego imię Gospodnie, Błogosławi objawione.
2: Отца і Сина, і Святаго Духа. Вірю, Господі, і сповідую, як Ти єси воістину Христос, Син Бога живаго, пришедший в мир грешний, є спасти одніх же первий єсть мас. Єще вірю, ко сей самое пречистое тело Твоє, сей самое чесная кров Твоя. І молюся бо Тебе, помилуй мені і прости моє прегрешення, вольне і невольне. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. И с подобием я не осужденно причаститесь пречистых Твоих тайн в восставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоя тайная дни, Сыне Божий, причастника меня прийми. Небо врагом Твоим тайну повем не добзаньте до меня, ко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не во осуждении... Суд не будет мне причащение пречистых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Боже, милости буди нам грешным, Боже, милости буди нам грешным. Без числа согрешили пред Тобою, Господи, помилуй и прости нас.

Благословляй, благословящий я тебя, Господи, освящай на тебя уповающий я. Спаси люди твои, благослови достояние твое, исполнение церкви твоей, сохрани святи любящие благолепие дому твоего. Ты тех воспрослави божественную твою силою и не остави нас уповающих на тебя. Мир мирови твоему дару и церквам твоим священникам, властям нашим, воинству и всем людям твоим. Яко всякое даяние благо и всяк дар совершит, шижесть есть, сходяют тебе, Отца Светов, и тебе славу,

Владыко Господи Боже наш, Твоя от Твоих приносите Тебе по предложению кому ж до повелевой, и вечных Твоих благ воздаяние сим даруяй, и же вдовы по силе приношение благоугодно приемый, прими ныне принесенная от рабов Твоих, и в вечных Твоих сокровищах возложитеся сим сподоби, даруй нам и мирских Твоих благ обильное восприятие со всеми полезными нами, яко благословися Твое имя и прославися Твое царство.

0: Dobiega godzina końca naszej audycji. Dziękuję za możliwość towarzyszenia Wam dzisiejszego wieczoru. Żegna się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk, a za chwilę usłyszymy modlitwy wieczorne. Jutro tradycyjnie zapraszamy już od 16, a przywita Was Katarzyna Waśkowska. Do usłyszenia. Z Bogiem. Sława Jezusu Chrystu.
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Молитва ми святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей, и вся исполняй, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселись явны, и очисти нас всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сию ти молитву, яко водится грешней, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на низило, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавен от враг наших, Ты боеси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Милосердие от веры отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед. Ты боеси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподобив имя даже в час сей до спети, прости мне грехи, я же сотворив сей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного моего же Бога, угожду пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожья мне враги плотские и бесплотные, и избави мне, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти и лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанино не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освятились и Твои ученики, и дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою слове свет Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен, неси собезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешив дни сего человек, паче же и неко человек на его рескота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от наглядства и уныния, аще именем Твоим кляхся или походих и в помышлении моем, или кого укорих, или оклеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или ниш прийде ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развеичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о укасте мира сего подвижися, или разрешение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавые по мыслях, или доброту чуждую видев и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо все и больше сих садеях, помилуй меня творче мой владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави меня отпусти и прости. Прости меня, как плохий человек любец, да с миром лягу сну и почию, будный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти восстан, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, я коленяща семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюйся, наконец, мимошедшего отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого с его жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших всей тень, ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь его славе, и неосужденно ныне сному снуть сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть. И посли ми ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего принесу Тебе ударственной мольбы, и, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй мне восставшую совестьем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал Си нам грешным заступление и прийми сию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твоей человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих радио, Богу и душу мою соблюди, и Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив во дни сем словом, делом и помышлением, яко плохий человеколюбец, прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий ми от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страсти, угаси рожжение, восстание телесного, дашь нам целомудренне пожити девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее обетованных нет по тем богих Твоих, яко благослови неси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения моего душа и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просите мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедрый помилуй меня, видя не мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоя. Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего. Студного и нечистого во царстве Твоем, аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мою благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышлений творить во всем волю Твою. Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен есть и во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостол, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и Господи мой, творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубно змея, зияющего пожреть имя и сести в ад живо, и Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь убогися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе пречисти Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и почаси паки таежде твору, ведущись я, владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога творите, да подаси ми. Весь ибо, Владычица моя Богородица, яко отнюд има в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистая, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочее, пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благого Царя, Благая Мати, Пречистая, Благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние Благая, да прочее время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу, Богородице Дево, едино чистая, Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, якода достойно меня покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужшая державу непобедимую, от всяких нас бедствоводи дозовем ти, радуйся, невеста, не невестная, Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сих гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем Бог, Господи, яко недостойнее с человеколюбия Твоего, но достойнее с яко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасеши ничтоже верие, и аще чисто помилуеши ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагольней благости и милосердию, и яко же хочешь устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощую нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так когда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих, радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожею, Девою, Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ноще, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощных суще посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставление даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и присно Девы Марии, и всех Твоих святых, яко богословен есть и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеял во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными, вкупе и телесными, ими же те Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться, тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же исклоклах пред тобою, яко благ и человеколюбец. Достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения с Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистые Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спасибо.